Новоуральске 6 часов. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 7 часов. Новости. На Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Новоуральском городском округе изменен формат мероприятий к Дню Победы. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. В связи с усилением мер безопасности в Свердловской области, рекомендациями региональной антитеррористической комиссии и во избежание массового скопления людей 9 мая 2026 года в Новоуральске отменены ранее заявленные массовые мероприятия на Аллее Боевой Славы, а также праздничный концерт в Центральном парке культуры и отдыха. Свободное возложение цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь» возможно в течение всего дня 9 мая. Сообщает администрация Новоуральского городского округа. Аллею памяти и славы заложили 5 мая на территории школы номер 49. Теперь школьный двор украшают 9 канадских остролистных кленов, высаженных ко Дню Победы. Уже второй год школа собирает книгу «Герой моей семьи», в которой ребята рассказывают о своих родных, приближавших победу. Нынешней весной в память о героях появятся новые саженцы и кустики гортензии. В актовом зале школы в этот день собрались не только школьники и гости, но и педагоги-ветераны. К Дню Победы здесь всегда проходят концерты, подготовленные силами учеников. Сообщается в телеграм-канале газеты «Нейва». Сотрудники Новоуральской медсанчасти разработали памятку действий при укусе клеща. Для безопасного снятия клеща взрослые могут обратиться в травматологический пункт или приемное отделение в хирургическом корпусе по адресу больничный городок, улица Мичурина, 15/28, или в фельдшерско-акушерский пункт в селе Тарасково, улица Ленина, 37. С ребенком можно обратиться в инфекционное отделение на круглосуточный пост по приему больных по адресу больничный городок, улица Мичурина, 15/36, бокс номер 122. Клещей, снятых с человека, помещают в герметичную закрывающуюся баночку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и самостоятельно доставляют в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии по адресу улица Герцена, 6А, бактериологическая лаборатория, левое крыльцо, для проведения комплексного исследования на 4 инфекции. Сообщается в официальном телеграм-канале ФГБУС ЦМСЧ номер 31 ФМБА России. Спортклуб «Кедр» приглашает всех 8 мая принять участие в легкоатлетическом забеге «Пробег Победы» в честь годовщины Великой Победы. Место проведения – спортбаза «Айсберг». Начало регистрации в 16:00, старт соревнований в 17:30. Заявки на участие уже принимаются. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 7 мая ночью ожидается до плюс 13 градусов, днем до 22 градусов тепла. Осадков не ожидается. Ветер с порывами до 9 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-радио.
1: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18.00 без перерыва и выходных. Ищи нас ВКонтакте.
2: На рыночном комплексе «Кедр» большой выбор сотового поликарбоната от ведущих производителей. «Рациональ», «Практик», «Новатра», «Город Казань», «Евротек», «Саталюкс». В наличии листы различных цветов, толщины и плотности. Цена от 1990 рублей за лист длиной 6 метров. Покупайте поликарбонат уже сейчас. Бесплатное хранение на складе до конца мая. Рыночный комплекс «Кедр», Щеколева, 47, под мостом УКПП-1.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: А значит, я и все мои друзья снова соберемся в летнем лагере в конно-спортивном клубе «Каприоль». В «Каприоле» нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8-908-922-57-61. Повторяю, 8-908-922-57-61-6+.
3: И кстати, крокодил не может высунуть язык.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на Н-радио.
1: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРН П-304-662-533-100-101. 2026 год.
2: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
3: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17-2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
4: Алло, я в Сочи. Погода супер.
5: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
6: Подробности на motivtelecom.ru.
7: И кстати, корову можно заставить подняться по лестнице, но невозможно заставить спуститься.
8: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Энергия Сибири и инновации. Для тех, кто в движении. Siberian Wellness создает натуральные БАДы, умные витамины, спортпит и уходовую косметику прямо из сердца Сибири. Оставайся в форме ежедневно. Siberian Wellness – это твой природный ресурс для здоровья. Сибирское здоровье по адресу: город Новоуральск, улица Ленина, 90. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: «Атомохрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу: Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране» – гарантия вашей стабильности и уверенности.
3: Кафе «На углях». Требуется повар-универсал. Заработная плата до 80 тысяч рублей. А также помощник повара. Заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной. Доставка до дома служебным транспортом. Питание включено. Телефон для связи 8-904-54-66-929.
4: И, кстати, если во всем мире отмечают День защиты детей, то на Сейшелах отмечается целый месяц защиты детей.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 8 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Новоуральском городском округе изменен формат мероприятий к Дню Победы. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. В связи с усилением мер безопасности в Свердловской области, рекомендациями региональной антитеррористической комиссии и во избежание массового скопления людей 9 мая 2026 года в Новоуральске отменены ранее заявленные массовые мероприятия на Аллее Боевой Славы, а также праздничный концерт в Центральном парке культуры и отдыха. Свободное возложение цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь» возможно в течение всего дня 9 мая, сообщает администрация Новоуральского городского округа. Аллею памяти и славы заложили 5 мая на территории школы номер 49. Теперь школьный двор украшают 9 канадских астролистных кленов, высаженных ко Дню Победы. Уже второй год школа собирает книгу «Герой моей семьи», в которой ребята рассказывают о своих родных, приближавших победу. Нынешней весной в память о героях появятся новые саженцы и кустики гортензий. В актовом зале школы в этот день собрались не только школьники и гости, но и педагоги-ветераны. К Дню Победы здесь всегда проходят концерты, подготовленные силами учеников, сообщается в телеграм-канале газеты «Нейва». Сотрудники Новоуральской медсанчасти разработали памятку действий при укусе клеща. Для безопасного снятия клеща взрослые могут обратиться в травматологический пункт или приемное отделение в хирургическом корпусе по адресу больничный городок, улица Мичурина, 15/28, или в фельдшерско-акушерский пункт в селе Тарасково, улица Ленина, 37. С ребенком можно обратиться в инфекционное отделение на круглосуточный пост по приему больных по адресу больничный городок, улица Мичурина, 15/36, бокс номер 122. Клещей, снятых с человека, помещают в герметичную закрывающуюся баночку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и самостоятельно доставляют в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии по адресу улица Герцена, 6А, бактериологическая лаборатория, левое крыльцо, для проведения комплексного исследования на 4 инфекции. Сообщается в официальном телеграм-канале ФГБУС ЦМСЧ номер 31 ФМБА России. Спортклуб «Кедр» приглашает всех 8 мая принять участие в легкоатлетическом забеге «Пробег Победы» в честь годовщины Великой Победы. Место проведения – спортбаза «Айсберг». Начало регистрации в 16:00, старт соревнований в 17:30. Заявки на участие уже принимаются. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 7 мая ночью ожидается до плюс 13 градусов. Днем до 22 градусов тепла. Осадков не ожидается. Ветер с порывами до 9 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРН П-304-662-533-100-101. 2026 год.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Остались без работы? У нас работа.

0: 8044-44.
1: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
2: Подробности на motivtelecom.ru.
3: И, кстати, Франц Кафка перед смертью просил своего друга Макса Брода сжечь все его работы. «Замок», «Процесс» и «Америка» были опубликованы против воли писателя.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Есть хочу.
2: Давай закажем пиццу в Лофте.
1: Я борща хочу.
2: Ну, может, хотя бы шаурму от кафе Лофт, а?
1: Пюре с котлетой. Я домашней еды хочу.
2: Ну вот, а я хотела фастфуд.
1: Да чего мы ссоримся? В кафе Лофт есть и то, и другое. Давай закажем. У них есть сайт и мобильное приложение.
2: А можем и приехать сами в кафе Лофт на Дудина 13.
3: Кафе на углях. Требуется повар-универсал, заработная плата до 80 тысяч рублей, а также помощник повара, заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной. Доставка до дома служебным транспортом. Питание включено. Телефон для связи 8 904 54 66 929.

0: ремонт на современном оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер» теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебель» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине «Уралкомплект» шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в «Уралкомплекте» все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине «Уралкомплект» есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: И кстати, Александр Дюма нанимал литературного негра, романиста Агюста Маке, чтобы он помог именитому автору написать «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо».
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «НР».

0: Реклама на N-Radio.
1: Желание перемен – главный знак весеннего настроения. Новая коллекция обуви, сумок, аксессуаров в магазине «Софьян». Как весна. Всегда свежая, всегда яркая, всегда желанная. Врываемся в весну вместе с магазином «Софьян». Встречаемся, как обычно, на Льва Толстого, 14. «Софьян», потому что обувь имеет значение.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: Ксюш, ну все взял. Уголь, шампуры. А мясо где брать будем?
4: Рома, расслабься. Сейчас заедем в Индюшку. Там уже готовый шашлык из индейки.
3: Как скажешь, Ксюш.
4: Так, какой выберем? Только послушай. Шашлык из грудки индейки в йогурте с белыми грибами. Шашлык с вялеными томатами. Шашлык в гранатовом соусе. В средиземноморском маринаде с белым вином. Или в маринаде чили-барбекю.
3: Все хочу!
5: Индюшка. Свежая индейка из Башкирии. Бездрожжевой хлеб и фермерское молоко. Адрес: Корнилова, 3, Юбилейная, 3.
6: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся в летнем лагере в конно-спортивном клубе «Каприоль». В «Каприоле» нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8-908-922-57-61. Повторяю, 8-908-922-57-61. 6+.
7: И, кстати, по вкусу осы напоминают кедровые орешки, жуки – яблоки, а черви – жареный бекон.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Радио.
1: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18.00 без перерыва и выходных. Ищи нас ВКонтакте.
2: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту, и рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский» всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинина и курица для отдыха хорошей компанией, а также свежая рыба для копчения, терпок, скумбрия, кижуч, нерка и множество.

0: месте. Профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21 или звони 7-44-44.
1: Кафе «На углях». Требуется повар-универсал, заработная плата до 80 тысяч рублей, а также помощник повара, заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной. Доставка до дома служебным транспортом. Питание включено. Телефон для связи 8 904 54 66 929.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Селен Щебель» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
3: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
4: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19. 19. Советская, 17, дробь 2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
5: И кстати, жирафы — единственные животные, которые не умеют зевать.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7.

0: Реклама на N-Radio.
1: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
2: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
1: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47, под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
3: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
4: И, кстати, всего лишь 4000 раз нужно сложить и развернуть денежную купюру, чтобы на ней образовалась потертость на изгибе.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30-753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на Н-радио.
1: Есть хочу.
2: Давай закажем пиццу в Лофте.
1: Я борща хочу.
2: Ну, может, хотя бы шаурму от кафе Лофт, а?
1: Пюре с котлетой. Я домашней еды хочу.
2: Ну вот, а я хотела фастфуд.
1: Да чего мы ссоримся? В кафе Лофт есть и то, и другое. Давай закажем. У них есть сайт и мобильное приложение.
2: А можем и приехать сами в кафе Лофт на Дудина 13.

0: И, кстати, в небе звезд больше, чем песчинок на Земле.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Энергия Сибири и инновации. Для тех, кто в движении. Siberian Wellness создает натуральные БАДы, умные витамины, спортпит и уходовую косметику прямо из сердца Сибири. Оставайся в форме ежедневно. Siberian Wellness – это твой природный ресурс для здоровья. Сибирское здоровье по адресу. Город Новоуральск, улица Ленина, 90. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8 965 502 80 85.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, в молодости черноморские окуни в основном девочки, но уже к 5 годам они радикально меняют пол.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Заполни анкету в Мобил 1 Центр на Дудина 21 или звони 7-44-44.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели? Чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: Ксюш, ну все взял. Уголь, шампуры. А мясо где брать будем?
4: Рома, расслабься. Сейчас заедем в Индюшку. Там уже готовый шашлык из индейки.
3: Как скажешь, Ксюш.
4: Так, какой выберем? Только послушай. Шашлык из грудки индейки в йогурте с белыми грибами. Шашлык с вялеными томатами. Шашлык в гранатовом соусе. В средиземноморском маринаде с белым вином. Или в маринаде чили-барбекю.
3: Все хочу!
0: Индюшка. Свежая индейка из Башкирии. Бездрожжевой хлеб и фермерское молоко. Адрес: Корнилова, 3, Юбилейная, 3.
5: И, кстати, все виды жуков съедобны.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Желание перемен – главный знак весеннего настроения. Новая коллекция обуви, сумок, аксессуаров в магазине «Софьян». Как весна. Всегда свежая, всегда яркая, всегда желанная. Врываемся в весну вместе с магазином «Софьян». Встречаемся, как обычно, на Льва Толстого, 14. «Софьян», потому что обувь имеет значение. Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18.00 без перерыва и выходных. Ищи нас ВКонтакте.
2: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь

0: И, кстати, среднестатистическая женщина за всю жизнь съедает примерно 350 граммов помады.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Диагностика и ремонт на современном оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер». Теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебель» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: Водитель, послушай, твое дело правое. И за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
3: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99. 19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
4: И кстати, Алиса в стране чудес была запрещена в Китае из-за наличия в книге говорящих зверей. А Винни-Пух был изначально запрещен в Америке, Турции и Великобритании. Здесь сыграла роль не только наличие говорящих зверюшек, но и тот факт, что малыш Пятачок вызывал негативную реакцию у мусульманской части читателей.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Радио.
1: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. ГРНП 304-662-533-100-101. 2026 год.

0: Юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, лимоны содержат больше сахара, чем клубника.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 12 часов.
1: I could stay awake just to hear.

0: Реклама на N-радио.
1: Есть хочу.
2: Давай закажем пиццу в Лофте.
1: Я борща хочу.
2: Ну, может, хотя бы шаурму от кафе Лофт, а?
1: Пюре с котлетой. Я домашней еды хочу.
2: Ну вот, а я хотела фастфуд.
1: Да чего мы ссоримся? В кафе Лофт есть и то, и другое. Давай закажем. У них есть сайт и мобильное приложение.
2: А можем и приехать сами в кафе Лофт на Дудина 13.
3: На рыночном комплексе «Кедр» большой выбор сотового поликарбоната от ведущих производителей. «Рациональ», «Практик», «Новатра», «Город Казань», «Евротек», «Сатолюкс». В наличии листы различных цветов, толщины и плотности. Цена от 1990 рублей за лист длиной 6 метров. Покупайте поликарбонат уже сейчас. Бесплатное хранение на складе до конца мая. Рыночный комплекс «Кедр», Щеколева, 47, под мостом УКПП 1.
4: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
5: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
6: Кафе «На углях». Требуется повар-универсал, заработная плата до 80 тысяч рублей, а также помощник повара, заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной, доставка до дома служебным транспортом, питание включено. Телефон для связи 8 904 54 66 929.
7: Мастерская «Уралстартер» предоставляет ремонт и продажу стартеров и генераторов. Это один из крупнейших складов Свердловской области. Диагностика и ремонт на современном оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер» теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
8: И, кстати, язык хамелеона длиннее его тела.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-RAN.

0: Реклама на N-Radio.
1: Энергия Сибири и инновации. Для тех, кто в движении. Siberian Wellness создает натуральные БАДы, умные витамины, спортпит и уходовую косметику прямо из сердца Сибири. Оставайся в форме ежедневно. Siberian Wellness – это твой природный ресурс для здоровья. Сибирское здоровье по адресу: город Новоуральск, улица Ленина, 90. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту, и рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский» всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинина и курица для отдыха хорошей компанией, а также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь 2.
3: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. УГРНП 304-662-533-100-101. 2026 год.

0: Общество с ограниченной ответственностью «Селен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся в летнем лагере в конно-спортивном клубе «Каприоль». В «Каприоле» нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
2: И кстати, стоимость килограмма чипсов в 200 раз больше стоимости килограмма картошки.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-радио.
1: Желание перемен – главный знак весеннего настроения. Новая коллекция обуви, сумок, аксессуаров в магазине «Софьян». Как весна. Всегда свежая, всегда яркая, всегда желанная. Врываемся в весну вместе с магазином «Софьян». Встречаемся, как обычно, на Льва Толстого, 14. «Софьян», потому что обувь имеет значение.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: «Атом охрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
4: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
5: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
4: А качели, чтобы качаться?
5: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
4: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
5: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
4: А замки есть? А то у меня теща.
5: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
6: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
7: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2, заезд во двор пожарной части по указателю.
8: Ксюш, ну все взял, уголь, шампуры, а мясо где брать будем?
9: Рома, расслабься, сейчас заедем в Индюшку, там уже готовый шашлык из индейки.
8: Как скажешь, Ксюш.
9: Так, какой выберем? Только послушай, шашлык из грудки индейки в йогурте с белыми грибами, шашлык с вялеными томатами, шашлык в гранатовом соусе, в средиземноморском маринаде с белым вином или в маринаде чили барбекю.
8: Всё хочу!
10: «Индюшка» – свежая индейка из Башкирии, бездрожжевой хлеб и фермерское молоко. Адрес: Корнилова, 3, Юбилейная, 3.
11: И, кстати, «Робинзон Крузо» считается первым английским романом.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-RA.

0: Новоуральске 13 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Новоуральском городском округе изменен формат мероприятий к Дню Победы. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. В связи с усилением мер безопасности в Свердловской области, рекомендациями региональной антитеррористической комиссии и во избежание массового скопления людей 9 мая 2026 года в Новоуральске отменены ранее заявленные массовые мероприятия на Аллее Боевой Славы, а также праздничный концерт в Центральном парке культуры и отдыха. Свободное возложение цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь» возможно в течение всего дня 9 мая. Сообщает администрация Новоуральского городского округа. Аллею памяти и славы заложили 5 мая на территории школы номер 49. Теперь школьный двор украшают 9 канадских астролистных кленов, высаженных ко Дню Победы. Уже второй год школа собирает книгу «Герой моей семьи», в которой ребята рассказывают о своих родных, приближавших победу. Нынешней весной в память о героях появятся новые саженцы и кустики гортензии. В актовом зале школы в этот день собрались не только школьники и гости, но и педагоги-ветераны. К Дню Победы здесь всегда проходят концерты, подготовленные силами учеников. Сообщается в телеграм-канале газеты «Нейва». Сотрудники Новоуральской медсанчасти разработали памятку действий при укусе клеща. Для безопасного снятия клеща взрослые могут обратиться в травматологический пункт или приемное отделение в хирургическом корпусе по адресу больничный городок, улица Мичурина, 15/28, или в фельдшерско-акушерский пункт в селе Тарасково, улица Ленина, 37. С ребенком можно обратиться в инфекционное отделение на круглосуточный пост по приему больных по адресу больничный городок, улица Мичурина, 15/36, бокс номер 122. Клещей, снятых с человека, помещают в герметичную закрывающуюся баночку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и самостоятельно доставляют в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии по адресу улица Герцена, 6А, бактериологическая лаборатория, левое крыльцо, для проведения комплексного исследования на 4 инфекции. Сообщается в официальном телеграм-канале ФГБУС ЦМСЧ номер 31 ФМБА России. Спортклуб «Кедр» приглашает всех 8 мая принять участие в легкоатлетическом забеге «Пробег Победы» в честь годовщины Великой Победы. Место проведения – спортбаза «Айсберг». Начало регистрации в 16:00, старт соревнований в 17:30. Заявки на участие уже принимаются. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 7 мая ночью ожидается до плюс 13 градусов. Днем до 22 градусов тепла. Осадков не ожидается. Ветер с порывами до 9 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
2: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
1: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47, под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
3: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом». ИП «Дрыгин Константин Дмитриевич». УГРН П-304-662-533-100-101. 2026 год.

0: Ксюш, ну все взял. Уголь, шампуры. А мясо где брать будем?
1: Рома, расслабься. Сейчас заедем в Индюшку. Там уже готовый шашлык из индейки.
0: Как скажешь, Ксюш.
1: Так, какой выберем? Только послушай. Шашлык из грудки индейки в йогурте с белыми грибами. Шашлык с вялеными томатами. Шашлык в гранатовом соусе. В средиземноморском маринаде с белым вином. Или в маринаде чили-барбекю.
0: Все хочу!
2: Индюшка. Свежая индейка из Башкирии. Бездрожжевой хлеб и фермерское молоко. Адрес: Корнилова, 3, Юбилейная, 3.
3: И, кстати, из-за мужского храпа женщины за всю жизнь не досыпают около 4 лет.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Радио.
1: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18.00 без перерыва и выходных. Ищи нас ВКонтакте.
2: Энергия Сибири и инновации. Для тех, кто в движении. Siberian Wellness создает натуральные БАДы, умные витамины, спортпит и уходовую косметику прямо из сердца Сибири. Оставайся в форме ежедневно. Siberian Wellness – это твой природный ресурс для здоровья. Сибирское здоровье по адресу: город Новоуральск, улица Ленина, 90. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Кафе «На углях». Требуется повар-универсал, заработная плата до 80 тысяч рублей, а также помощник повара, заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной, доставка до дома служебным транспортом. Питание включено. Телефон для связи 8-904-54-66-929.
4: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебель» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
5: И, кстати, «Приключения Тома Сойера» – первая книга, текст которой был набран на печатной машинке.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио. Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь. Любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин Мясоедовский. Победы 2, дробь 2.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: «Атомохрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис. По адресу Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране». Гарантия вашей стабильности и уверенности.
3: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся в летнем лагере в конно-спортивном клубе «Каприоль». В «Каприоле» нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8-908-922-57-61. Повторяю, 8-908-922-57-61. 6+.
4: И, кстати, самая короткая река – река Б, которая протекает на территории США. Ее длина всего 36 метров.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: В Новоуральске 14 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Новоуральском городском округе изменен формат мероприятий к Дню Победы. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. В связи с усилением мер безопасности в Свердловской области, рекомендациями региональной антитеррористической комиссии и во избежание массового скопления людей 9 мая 2026 года в Новоуральске отменены ранее заявленные массовые мероприятия на Аллее Боевой Славы, а также праздничный концерт в Центральном парке культуры и отдыха. Свободное возложение цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь» возможно в течение всего дня 9 мая, сообщает администрация Новоуральского городского округа. Аллею памяти и славы заложили 5 мая на территории школы номер 49. Теперь школьный двор украшают 9 канадских астролистных кленов, высаженных ко Дню Победы. Уже второй год школа собирает книгу «Герой моей семьи», в которой ребята рассказывают о своих родных, приближавших победу. Нынешней весной в память о героях появятся новые саженцы и кустики гортензии. В актовом зале школы в этот день собрались не только школьники и гости, но и педагоги-ветераны. К Дню Победы здесь всегда проходят концерты, подготовленные силами учеников, сообщается в телеграм-канале газеты «Нейва». Сотрудники Новоуральской медсанчасти разработали памятку действий при укусе клеща. Для безопасного снятия клеща взрослые могут обратиться в травматологический пункт или приемное отделение в хирургическом корпусе по адресу больничный городок, улица Мичурина, 15/28, или в фельдшерско-акушерский пункт в селе Тарасково, улица Ленина, 37. С ребенком можно обратиться в инфекционное отделение на круглосуточный пост по приему больных по адресу больничный городок, улица Мичурина, 15/36, бокс номер 122. Клещей, снятых с человека, помещают в герметичную закрывающуюся баночку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и самостоятельно доставляют в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии по адресу улица Герцена, 6А, бактериологическая лаборатория, левое крыльцо, для проведения комплексного исследования на 4 инфекции. Сообщается в официальном телеграм-канале ФГБУС ЦМСЧ номер 31 ФМБА России. Спортклуб «Кедр» приглашает всех 8 мая принять участие в легкоатлетическом забеге «Пробег Победы» в честь годовщины Великой Победы. Место проведения – спортбаза «Айсберг». Начало регистрации в 16:00, старт соревнований в 17:30. Заявки на участие уже принимаются. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 7 мая ночью ожидается до плюс 13 градусов, днем до 22 градусов тепла. Осадков не ожидается. Ветер с порывами до 9 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Желание перемен – главный знак весеннего настроения. Новая коллекция обуви, сумок, аксессуаров в магазине «Софьян». Как весна. Всегда свежая, всегда яркая, всегда желанная. Врываемся в весну вместе с магазином «Софьян». Встречаемся, как обычно, на Льва Толстого, 14. «Софьян», потому что обувь имеет значение.
2: Есть хочу.
3: Давай закажем пиццу в лофте.
2: Я борща хочу.
3: Ну, может, хотя бы шаурму от кафе «Лофт», а?
2: Пюре с котлетой. Я домашней еды хочу.
3: Ну вот, а я хотела фастфуд.
2: Да чего мы ссоримся? В кафе «Лофт» есть и то, и другое. Давай закажем. У них есть сайт и мобильное приложение.
3: А можем и приехать сами в кафе «Лофт» на Дудина, 13.

0: Надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Водитель, послушай, твое дело правое. И за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
3: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский». Автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
4: И кстати, во время ужина человек глотает примерно 300 раз.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Кафе «На углях». Требуется повар-универсал, заработная плата до 80 тысяч рублей, а также помощник повара, заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной, доставка до дома служебным транспортом. Питание включено. Телефон для связи 8 904 54 66 929.
4: Мастерская «Уралстартер» предоставляет ремонт и продажу стартеров и генераторов. Это один из крупнейших складов Свердловской области. Диагностика и ремонт на современном оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер» теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
5: И, кстати, стоимость килограмма чипсов в 200 раз больше стоимости килограмма картошки.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Остались без работы? У нас работа есть всегда. Мы ищем ответственного сотрудника. Если ты раз...

0: обучение на месте. Профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21. Или звони 7-44-44.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели? Чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: И, кстати, если во время зевания коснуться языка, то вы прекратите зевать.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «Н-Радио».

0: Реклама на N-Radio.
1: Энергия Сибири и инновации. Для тех, кто в движении. Siberian Wellness создает натуральные БАДы, умные витамины, спортпит и уходовую косметику прямо из сердца Сибири. Оставайся в форме ежедневно. Siberian Wellness – это твой природный ресурс для здоровья. Сибирское здоровье по адресу. Город Новоуральск, улица Ленина, 90. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Ксюш, ну все взял. Уголь, шампуры. А мясо где брать будем?
3: Рома, расслабься. Сейчас заедем в Индюшку. Там уже готовый шашлык из индейки.
2: Как скажешь, Ксюш.
3: Так, какой выберем? Только послушай. Шашлык из грудки индейки в йогурте с белыми грибами. Шашлык с вялеными томатами. Шашлык в гранатовом соусе. В средиземноморском маринаде с белым вином. Или в маринаде чили-барбекю.
2: Все хочу!
4: Индюшка. Свежая индейка из Башкирии. Бездрожжевой хлеб и фермерское молоко. Адрес: Корнилова, 3, Юбилейная, 3.
5: И, кстати, бабочки чувствуют вкус ногами.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Ray.

0: Реклама на N-Радио.
1: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту, и рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский» всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинины и курицы для отдыха хорошей компанией, а также свежая рыба для копчения, терпок, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский», Победы

0: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: И, кстати, дыни в Японии продают по $300.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Радио.
1: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18.00 без перерыва и выходных. Ищи нас ВКонтакте.
2: И, кстати, остров Манхэттен был выкуплен у индейцев за $24.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30-753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Радио.
1: Желание перемен – главный знак весеннего настроения. Новая коллекция обуви, сумок, аксессуаров в магазине «Софьян». Как весна. Всегда свежая, всегда яркая, всегда желанная. Врываемся в весну вместе с магазином «Софьян». Встречаемся, как обычно, на Льва Толстого, 14. «Софьян», потому что обувь имеет значение.
2: Есть хочу.
3: Давай закажем пиццу в лофте.
2: Я борща хочу.
3: Ну, может, хотя бы шаурму от кафе «Лофт», а?
2: Пюре с котлетой. Я домашней еды хочу.
3: Ну вот, а я хотела фастфуд.
2: Да чего мы ссоримся? В кафе «Лофт» есть и то, и другое. Давай закажем. У них есть сайт и мобильное приложение.
3: А можем и приехать сами в кафе «Лофт» на Дудина, 13.
4: Остались без работы? У нас работа.

обучение на месте. Профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина, 21. Или звони 7 44 44.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
3: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-99. 19. Советская, 17, дробь 2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
4: И кстати, Владимир Набоков писал «Лолиту» в блокноте во время поездок по Америке для коллекционирования бабочек. Жена писателя Вера помешала ему сжечь наброски романа.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-радио. Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь 2.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Кафе «На углях». Требуется повар-универсал, заработная плата до 80 тысяч рублей, а также помощник повара, заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной. Доставка до дома служебным транспортом. Питание включено. Телефон для связи 8-904-54-66-929.

0: современном оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер» теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебель» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: И, кстати, у козы зрачок квадратный, а у некоторых копытных он похож на сердце.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

Авторадио. Н-радио.

0: Привет, Люд! А в Уралкомплекте теплицы есть?
1: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
0: А качели? Чтобы качаться?
1: Качаться, качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
0: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
1: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, скидки, фурнитура.
0: А замки есть? А то у меня теща.
1: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
2: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся в летнем лагере в конно-спортивном клубе «Каприоль». В «Каприоле» нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 5761. Повторяю, 8 908 922 5761. 6+.
3: И кстати, по вкусу осы напоминают кедровые орешки, жуки – яблоки, а черви – жареный бекон.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Новоуральске 17 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Новоуральском городском округе изменен формат мероприятий к Дню Победы. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. В связи с усилением мер безопасности в Свердловской области, рекомендациями региональной антитеррористической комиссии и во избежание массового скопления людей 9 мая 2026 года в Новоуральске отменены ранее заявленные массовые мероприятия на Аллее Боевой Славы, а также праздничный концерт в Центральном парке культуры и отдыха. Свободное возложение цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь» возможно в течение всего дня 9 мая. Сообщает администрация Новоуральского городского округа. Аллею памяти и славы заложили 5 мая на территории школы номер 49. Теперь школьный двор украшают 9 канадских астролистных кленов, высаженных ко Дню Победы. Уже второй год школа собирает книгу «Герой моей семьи», в которой ребята рассказывают о своих родных, приближавших победу. Нынешней весной в память о героях появятся новые саженцы и кустики гортензии. В актовом зале школы в этот день собрались не только школьники и гости, но и педагоги-ветераны. К Дню Победы здесь всегда проходят концерты, подготовленные силами учеников. Сообщается в телеграм-канале газеты «Ньейва». Сотрудники Новоуральской медсанчасти разработали памятку действий при укусе клеща. Для безопасного снятия клеща взрослые могут обратиться в травматологический пункт или приемное отделение в хирургическом корпусе по адресу больничный городок, улица Мичурина, 15/28, или в фельдшерско-акушерский пункт в селе Тарасково, улица Ленина, 37. С ребенком можно обратиться в инфекционное отделение на круглосуточный пост по приему больных по адресу больничный городок, улица Мичурина, 15/36, бокс номер 122. Клещей, снятых с человека, помещают в герметичную закрывающуюся баночку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и самостоятельно доставляют в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии по адресу улица Герцена, 6А, бактериологическая лаборатория, левое крыльцо, для проведения комплексного исследования на 4 инфекции. Сообщается в официальном телеграм-канале ФГБУС ЦМСЧ номер 31 ФМБА России. Спортклуб «Кедр» приглашает всех 8 мая принять участие в легкоатлетическом забеге «Пробег Победы» в честь годовщины Великой Победы. Место проведения – спортбаза «Айсберг». Начало регистрации в 16:00, старт соревнований в 17:30. Заявки на участие уже принимаются. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 7 мая ночью ожидается до плюс 13 градусов, днем до 22 градусов тепла. Осадков не ожидается. Ветер с порывами до 9 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18.00 без перерыва и выходных. Ищи нас ВКонтакте.
2: Энергия Сибири и инновации. Для тех, кто в движении. Сибириан Wellness создает натуральные БАДы, умные витамины, спортпит и уходовую косметику прямо из сердца Сибири. Оставайся в форме ежедневно. Сибириан Wellness – это твой природный ресурс для здоровья. Сибирское здоровье по адресу: город Новоуральск, улица Ленина, 90. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту, и рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский» всегда в наличии: замаринованный качественный шашлык и свинины и курицы для отдыха хорошей компанией, а также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский», Победы 2/2.
4: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10+10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом» и «Байдрыгин Константин Дмитриевич». УГРН П-304-662-533-100-101. 2026 год.

0: детства. А значит, я и все мои друзья снова соберемся в летнем лагере в конно-спортивном клубе «Каприоль». В «Каприоле» нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
1: И, кстати, среднестатистическая женщина за всю жизнь съедает примерно 350 граммов помады.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10. You got it!

0: Реклама на N-Радио.
1: Желание перемен – главный знак весеннего настроения. Новая коллекция обуви, сумок, аксессуаров в магазине «Софьян». Как весна. Всегда свежая, всегда яркая, всегда желанная. Врываемся в весну вместе с магазином «Софьян». Встречаемся, как обычно, на Льва Толстого, 14. «Софьян». Потому что обувь имеет значение.
2: Есть хочу.
3: Давай закажем пиццу в лофте.
2: Я борща хочу.
3: Ну, может, хотя бы шаурму от кафе «Лофт», а?
2: Пюре с котлетой. Я домашней еды хочу.
3: Ну вот, а я хотела фастфуд.
2: Да чего мы ссоримся? В кафе «Лофт» есть и то, и другое. Давай закажем. У них есть сайт и мобильное приложение.
3: А можем и приехать сами в кафе «Лофт» на Дудина, 13.
4: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
5: Кафе «На углях». Требуется повар-универсал. Заработная плата до 80 тысяч рублей. А также помощник повара. Заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной. Доставка до дома служебным транспортом. Питание включено. Телефон для связи 8-904-54-66-929.

0: 15 лет. «Уралстартер» теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебель» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине «Уралкомплект» шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в «Уралкомплекте» все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине «Уралкомплект» есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: И, кстати, самым популярным писателем всех времен и народов является Агата Кристи. Ее детективы печатаются на 44 языках мира.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Rex.

0: Реклама на N-Радио.
1: На рыночном комплексе «Кедр» большой выбор сотового поликарбоната от ведущих производителей. «Рациональ», «Практик», «Новатра», «Город Казань», «Евротек», «Сатолюкс». В наличии листы различных цветов, толщины и плотности. Цена от 1990 рублей за лист длиной 6 метров. Покупайте поликарбонат уже сейчас. Бесплатное хранение на складе до конца мая. Рыночный комплекс «Кедр», Щеколева, 47, под мостом у КПП 1.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Остались без работы? У нас

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Алло, я в Сочи. Погода супер.
3: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
4: Подробности на motivtelecom.ru.
5: Ксюш, ну все взял. Уголь, шампуры. А мясо где брать будем?
6: Рома, расслабься. Сейчас заедем в Индюшку. Там уже готовый шашлык из индейки.
5: Как скажешь, Ксюш.
6: Так, какой выберем? Только послушай. Шашлык из грудки индейки в йогурте с белыми грибами. Шашлык с вялеными томатами. Шашлык в гранатовом соусе. В средиземноморском маринаде с белым вином. Или в маринаде чили-барбекю.
5: Все хочу!
7: Индюшка. Свежая индейка из Башкирии. Бездрожжевой хлеб и фермерское молоко. Адрес: Корнилова, 3, Юбилейная, 3.
8: И, кстати, улитка может скользить по лезвию бритвы и не пораниться. Все дело в выделяемой ею слизи.
9: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 18 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Новоуральском городском округе изменен формат мероприятий к Дню Победы. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. В связи с усилением мер безопасности в Свердловской области, рекомендациями региональной антитеррористической комиссии и во избежание массового скопления людей 9 мая 2026 года в Новоуральске отменены ранее заявленные массовые мероприятия на Аллее Боевой Славы, а также праздничный концерт в Центральном парке культуры и отдыха. Свободное возложение цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь» возможно в течение всего дня 9 мая. Сообщает администрация Новоуральского городского округа. Аллею памяти и славы заложили 5 мая на территории школы номер 49. Теперь школьный двор украшают 9 канадских астралистных кленов, высаженных ко Дню Победы. Уже второй год школа собирает книгу «Герой моей семьи», в которой ребята рассказывают о своих родных, приближавших победу. Нынешней весной в память о героях появятся новые саженцы и кустики гортензии. В актовом зале школы в этот день собрались не только школьники и гости, но и педагоги-ветераны. К Дню Победы здесь всегда проходят концерты, подготовленные силами учеников. Сообщается в телеграм-канале газеты «Нейва». Сотрудники Новоуральской медсанчасти разработали памятку действий при укусе клеща. Для безопасного снятия клеща взрослые могут обратиться в травматологический пункт или приемное отделение в хирургическом корпусе по адресу больничный городок, улица Мичурина, 15/28, или в фельдшерско-акушерский пункт в селе Тарасково, улица Ленина, 37. С ребенком можно обратиться в инфекционное отделение на круглосуточный пост по приему больных по адресу больничный городок, улица Мичурина, 15/36, бокс номер 122. Клещей, снятых с человека, помещают в герметичную закрывающуюся баночку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и самостоятельно доставляют в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии по адресу улица Герцена, 6А, бактериологическая лаборатория, левое крыльцо, для проведения комплексного исследования на 4 инфекции. Сообщается в официальном телеграм-канале ФГБУС ЦМСЧ номер 31 ФМБА России. Спортклуб «Кедр» приглашает всех 8 мая принять участие в легкоатлетическом забеге «Пробег Победы» в честь годовщины Великой Победы. Место проведения – спортбаза «Айсберг». Начало регистрации в 16:00, старт соревнований в 17:30. Заявки на участие уже принимаются. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 7 мая ночью ожидается до плюс 13 градусов, днем до 22 градусов тепла. Осадков не ожидается. Ветер с порывами до 9 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-радио.
1: Желание перемен – главный знак весеннего настроения. Новая коллекция обуви, сумок, аксессуаров в магазине «Софьян». Как весна. Всегда свежая, всегда яркая, всегда желанная. Врываемся в весну вместе с магазином «Софьян». Встречаемся, как обычно, на Льва Толстого, 14. «Софьян», потому что обувь имеет значение. –

0: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
1: В кафе «На углях» требуется повар-универсал, заработная плата до 80 тысяч рублей, а также помощник повара, заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной, доставка до дома служебным транспортом. Питание включено. Телефон для связи 8-904-54-66-929.
2: Ксюш, ну все взял, уголь, шампуры, а мясо где брать будем?
3: Рома, расслабься, сейчас заедем в Индюшку, там уже готовый шашлык из индейки.
2: Как скажешь, Ксюш.
3: Так, какой выберем? Только послушай, шашлык из грудки индейки в йогурте с белыми грибами, шашлык с вялеными томатами, шашлык в гранатовом соусе, в средиземноморском маринаде с белым вином или в маринаде чили-барбекю.
2: Все хочу!
4: Индюшка. Свежая индейка из Башкирии. Бездрожжевой хлеб и фермерское молоко. Адрес: Корнилова, 3, Юбилейная, 3.
5: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся в летнем лагере в конно-спортивном клубе «Каприоль». В «Каприоле» нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8-908-922-57-61. Повторяю, 8-908-922-57-61. 6+.
6: И, кстати, Чарльз Диккенс писал рождественскую историю в течение 6 недель.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

0: Реклама на N-радио.
1: Есть хочу.
2: Давай закажем пиццу в Лофте.
1: Я борща хочу.
2: Ну, может, хотя бы шаурму от кафе Лофт, а?
1: Пюре с котлетой. Я домашней еды хочу.
2: Ну вот, а я хотела фастфуд.
1: Да чего мы ссоримся? В кафе Лофт есть и то, и другое. Давай закажем. У них есть сайт и мобильное приложение.
2: А можем и приехать сами в кафе Лофт на Дудина 13.
3: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
4: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
3: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47, под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
5: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны. Категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату. Оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни. Удобный график работы. Медицинское страхование. Санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72. Или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомохране. Гарантия вашей стабильности и

0: Диагностика и ремонт на современном оборудовании. Опыт работы более 20 лет. «Уралстартер». Теперь в Новоуральске по адресу Торговая, 8. Телефон 8-908-908-3004. 8-908-908-3004.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: Водитель, послушай, твое дело правое. И за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
4: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-99. 19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
5: И, кстати, сердце кита бьется 9 раз в минуту.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

0: Реклама на N-Radio.
1: Энергия Сибири и инновации. Для тех, кто в движении. Siberian Wellness создает натуральные БАДы, умные витамины, спортпит и уходовую косметику прямо из сердца Сибири. Оставайся в форме ежедневно. Siberian Wellness – это твой природный ресурс для здоровья. Сибирское здоровье по адресу: город Новоуральск, улица Ленина, 90. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь. Любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский». Победы 2, дробь 2.
3: Майские близко. Строительный магазин «Сом» запустил акцию «Майский старт 10 плюс 10». Минус 10% на цену, плюс 10% бонусов на карту «Сом». С 20 апреля по 17 мая двойная выгода при покупке водонагревателей, профнастила, обогревателей, мотоблоков и культиваторов. Подробности в магазинах «Сом» и Байдрыгин Константин Дмитриевич. УГРН П-304-662-533-100-101. 2026 год.
4: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
5: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
6: Остались без работы? У нас работа.

0: обучение на месте. Профессиональное оборудование. Получи профессию, которой нигде не учат. Заполни анкету в Мобил-1-центр на Дудина 21. Или звони 7-44-44.
1: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью. Путешествуйте с Мотив. Теперь и в Краснодарском крае. Мотив. Говорит и показывает Урал.
2: Подробности на motivtelecom.ru.
3: И кстати, за полчаса тело выделяет достаточно тепла, чтобы вскипятить 2 литра воды.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Уральске 19 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Новоуральском городском округе изменен формат мероприятий к Дню Победы. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. В связи с усилением мер безопасности в Свердловской области, рекомендациями региональной антитеррористической комиссии и во избежание массового скопления людей 9 мая 2026 года в Новоуральске отменены ранее заявленные массовые мероприятия на Аллее Боевой Славы, а также праздничный концерт в Центральном парке культуры и отдыха. Свободное возложение цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь» возможно в течение всего дня 9 мая. Сообщает администрация Новоуральского городского округа. Аллею памяти и славы заложили 5 мая на территории школы номер 49. Теперь школьный двор украшают 9 канадских астролистных кленов, высаженных ко Дню Победы. Уже второй год школа собирает книгу «Герой моей семьи», в которой ребята рассказывают о своих родных, приближавших победу. Нынешней весной в память о героях появятся новые саженцы и кустики гортензий. В актовом зале школы в этот день собрались не только школьники и гости, но и педагоги-ветераны. К Дню Победы здесь всегда проходят концерты, подготовленные силами учеников. Сообщается в телеграм-канале газеты «Нейва». Сотрудники Новоуральской медсанчасти разработали памятку действий при укусе клеща. Для безопасного снятия клеща взрослые могут обратиться в травматологический пункт или приемное отделение в хирургическом корпусе по адресу больничный городок, улица Мичурина, 15/28, или в фельдшерско-акушерский пункт в селе Тарасково, улица Ленина, 37. С ребенком можно обратиться в инфекционное отделение на круглосуточный пост по приему больных по адресу больничный городок, улица Мичурина, 15/36, бокс номер 122. Клещей, снятых с человека, помещают в герметичную закрывающуюся баночку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и самостоятельно доставляют в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии по адресу улица Герцена, 6А, бактериологическая лаборатория, левое крыльцо, для проведения комплексного исследования на 4 инфекции. Сообщается в официальном телеграм-канале ФГБУС ЦМСЧ номер 31 ФМБА России. Спортклуб «Кедр» приглашает всех 8 мая принять участие в легкоатлетическом забеге «Пробег Победы» в честь годовщины Великой Победы. Место проведения – спортбаза «Айсберг». Начало регистрации в 16:00, старт соревнований в 17:30. Заявки на участие уже принимаются. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 7 мая ночью ожидается до плюс 13 градусов, днем до 22 градусов тепла. Осадков не ожидается. Ветер с порывами до 9 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
1: Кафе «На углях» требуется повар-универсал, заработная плата до 80 тысяч рублей, а также помощник повара, заработная плата до 60 тысяч рублей. График договорной, доставка до дома служебным транспортом, питание включено. Телефон для связи 8-904-54-66-929.
2: И кстати, в 17 веке в Англии за ошибочный прогноз синоптиков подвергали смертной казни.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы НР.

0: Реклама на N-Радио.
1: Тепличное хозяйство «Город Невьянск» открывает сезон продаж с 25 апреля. Рассада однолетних и многолетних цветов, клубники, саженцев роз, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Наш адрес: город Невьянск, Ленина, 104, телефон 8-922-021-01-32. С 25 апреля работаем с 8 до 18:00 без перерыва и выходных.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 788-77.
2: Водитель, послушай, твое дело правое. И за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
3: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский». Автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
4: Алло, я в Сочи. Погода супер.
5: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
6: Подробности на motivtelecom.ru.
7: И кстати, «Амазонка» — самая длинная река современных дней. Удивительно, что на протяжении всего ее русла построен только один мост – Риу-Негру. Его длина превышает 3,5 километра.
8: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «Н-Р».

0: Реклама на N-Radio.
1: На рыночном комплексе «Кедр» большой выбор сотового поликарбоната от ведущих производителей. «Рациональ», «Практик», «Новатра», «Город Казань», «Евротек», «Саталюкс». В наличии листы различных цветов, толщины и плотности. Цена от 1990 рублей за лист длиной 6 метров. Покупайте поликарбонат уже сейчас. Бесплатное хранение на складе до конца мая. Рыночный комплекс «Кедр», Щеколева, 47, под мостом УКПП 1.
2: И кстати... Английские статистики подсчитали, что средний человек за свою жизнь проходит пешком 100 тысяч километров.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 21 час.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-66-01-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

В Новоуральске 22 часа. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.